0: Бензин – это не временные неудобства, это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
3: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
2: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
4: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
2: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
5: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
2: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
5: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
2: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
4: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
2: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
7: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
1: Главные новости дня.
8: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
8: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
10: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
8: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
11: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
8: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
13: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
1: На радио «Лента» цифра дня.
14: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
15: Радио «Лента» 15:57 АМ.

0: Да.
1: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
0: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
2: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штилерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
5: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
4: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
5: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
4: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
6: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
4: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
7: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
4: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
8: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
4: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот. Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова. Военкор канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца, окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов, и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть, ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
12: Как какую цену? Ну, мы во-первых, мы ее платим еще.
13: Да, мы платим, да.
12: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет. По 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то само далеко.
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде
13: Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
13: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
13: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
13: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
13: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
13: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. Спецавтотранс через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс — это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» — это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
20: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
19: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
21: Я в шоке.
22: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
19: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть.
24: Везде есть все.
23: Да. Не надо вот эти истерики.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
19: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
19: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
30: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
19: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пересечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
2: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатила. Это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый, дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
19: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеанс, НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
4: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
19: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
5: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
19: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
6: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
19: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6000 сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
3: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения.

0: тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно при необходимости. Оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
3: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние два дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на один год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой и согласие. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам, читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
2: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
4: Мое обращение написано в главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Z-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО.

0: ВВО показали, никаких целей и задач у России нет.
1: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как. Мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это, ну, это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК, у нас мужское население истощено достойными мужиками, и воевать я не знаю кем. Больше 1 000 000 только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей, мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах, а мы ее видели воочию.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживают на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее. американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. Ну, образно говоря, да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну, сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
5: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
4: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
5: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
4: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
6: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
4: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
8: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
7: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
9: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
7: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
10: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
7: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
10: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
7: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
12: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
11: Время играет против нас. Военкор Котинок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
13: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство «Бэков», системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
11: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
12: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
14: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
7: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
15: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
7: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
16: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
7: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
17: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
7: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
18: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
7: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят Военкоры.
11: Опять и снова. Военкор канал Архангел спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
12: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
11: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
12: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
11: Иллюзия о Трампе. Военкор канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
12: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
19: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки наши тоже в Варваровке пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%. заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
21: Да, тема сегодня невероятно острая.
1: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
21: Ого, в 26?
1: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
21: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
1: Угу, абсолютно.
21: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
1: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
21: Кошмар.
1: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
21: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
1: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
21: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
1: А, то есть создать видимость, что все нормально.
21: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
1: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
21: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
1: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
21: Есть такое?
1: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
21: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
1: Ну да, звучит странно.
21: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
1: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
21: 100 литров? Серьезно?
1: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
21: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
1: Жесть.
21: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
1: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
21: Географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
1: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
21: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
1: Ага, и тратят бензин по дороге.
21: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
1: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
21: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
1: Ужас.
21: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
1: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
21: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
1: Это как?
21: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
1: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
21: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
1: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
21: Это очень много, это катастрофически много.
1: Плюс разрешено использование монометиланилина, или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
21: Это неизбежно при таком стандарте.
1: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
21: Запрет на его экспорт.
1: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
21: Ага, чтобы не нарушать контракты.
1: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
21: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
1: Угу.
21: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
1: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
21: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
1: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
21: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
1: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
21: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
1: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
21: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
1: Точно.
21: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
1: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
21: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
1: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
21: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
1: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
21: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
1: А зерно-то ждать не будет?
21: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
1: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
21: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
1: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
21: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
1: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
5: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
3: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
22: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
4: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
3: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
6: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
3: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
8: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
3: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году

0: строить. На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю, заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. Я раз сказал, второй раз повторять не буду. Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. Спецавтотранс через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский

0: Шварцман в ТикТок. На радио Лента. Опасность дня.
1: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
3: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма 5-е сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет 2-ю неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
10: На автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
11: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
0: Криминальные новости.
12: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет ШОТ. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порно-студиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
13: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
14: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
13: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
15: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
13: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
16: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
13: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
16: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
13: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
15: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
13: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Беда дня.
1: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
17: политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
18: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же, как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе, а усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух Анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало, потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
19: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вот очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
20: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
13: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
21: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
13: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
15: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
13: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
15: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
13: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
23: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
24: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
23: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
25: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
22: Радио Лента. 1557 АМ.
26: Главные новости дня.
13: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
27: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
13: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
13: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
4: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
13: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
5: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
13: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
6: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
13: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
8: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
7: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
8: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
7: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «Берите власть в свои руки».
8: То есть это был...
7: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
8: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
7: Угу.
8: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
7: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
8: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
7: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
8: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
7: Да, совершенно верно.
8: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
7: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
8: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
7: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
8: Жест доброй воли.
7: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
8: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
7: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
8: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
7: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
8: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
7: То есть прошлое не опровергается?
8: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
7: Угу.
8: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
7: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
8: Какая?
7: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
8: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
7: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
8: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
7: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
8: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
7: Именно.
8: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
7: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
8: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
7: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
8: Угу, в ноябре 22-го.
7: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
8: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
7: Точно.
8: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
7: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
8: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
7: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
8: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
7: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
8: Давай.
7: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
8: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
7: Ага.
8: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
7: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
8: Вообще ни разу не упоминается, да.
7: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
8: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
7: Это ты про Курск.
8: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
7: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
8: И вдруг?
7: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
8: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
7: Конечно, нет.
8: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
7: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
8: Продвинулись на 5 километров.
7: Отлично, создаем буферную зону.
8: Отступили на 10.
7: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
8: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
7: Угу. Это можно увидеть на карте.
8: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
7: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
8: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
7: Именно.
8: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
7: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
8: Слушай, ну это невероятно.
7: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
8: Хороший вопрос.
7: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
8: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
7: Так,
8: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
7: 3 секунды памяти?
8: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
1: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
7: Да-да-да.
1: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
7: Однозначно.
1: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
7: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
1: Да, эти линии методично пересекались.
7: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
1: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
7: Очень точно сказано.
1: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
7: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
1: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
7: Угу.
1: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
7: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что...
26: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
10: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
9: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
15: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
9: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
11: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
9: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
11: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
9: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
15: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
9: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Радио Лента. Прямая речь.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
2: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
26: Главные новости дня.
12: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
14: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
12: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
16: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
12: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
17: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
18: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
12: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
19: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
26: На радио «Лента» цифра дня.
20: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
22: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
21: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
23: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
15: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
9: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
15: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: ищите людей сами. Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
9: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии.

0: Самаре, Уфе и других российских регионах.
1: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
0: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
2: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
0: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным

0: с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова. Военкор, канал Архангел, спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском Алтайском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна «Урус», перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть необходимость взять тайм-аут. И урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов, и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть, ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
12: Как какую цену? Ну, мы во-первых, мы ее платим еще.
13: Да, мы платим, да.
12: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Такой же порядок цифр,
13: такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБСе, берем города, вот Юрий Мезинов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то само далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
14: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
15: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
14: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
16: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
14: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
17: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
14: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
18: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
14: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей по ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. «Спецавтотранс» — это не просто бизнес. это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
21: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
20: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
20: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
20: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
0: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
20: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
4: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
20: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеанс НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
5: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
20: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
6: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
20: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращается превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
3: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
20: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин — это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
7: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех костей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно при необходимости. Оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» беда дня.
19: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
9: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой и согласие. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за сумму.

0: стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам, военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали, никаких целей и задач у России нет.
3: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это, ну, это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Неделька, ну это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК, у нас мужское население истощено достойными мужиками, и воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей, мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах, а мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе, «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали

0: колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться. туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая патриота Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять... Она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
4: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
3: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
5: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
3: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
7: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
6: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
8: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
6: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
9: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
6: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
9: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
6: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
10: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
11: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
10: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
12: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство бэков, системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
10: Без правды победы не бывает. Военкор канал Старшие Эды о цене замалчивания проблем.
11: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование. А значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: В Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Опять и снова. Военкор канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
11: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
10: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал 2 «Майора» о новой тактике ВСУ.
11: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
10: Иллюзия о Трампе. Военкор канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
11: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
2: Радио «Лента». 15:57 AM.
1: Радиолента. Цифра дня.
18: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
19: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь, отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые, сверху сирены, там топлива нету, будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь, будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
21: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
22: Ого, в 26?
21: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
22: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
21: Угу, абсолютно.
22: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
21: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
22: Кошмар.
21: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
22: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
21: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
22: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
21: А, то есть создать видимость, что все нормально.
22: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
21: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
22: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
21: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
22: Есть такое?
21: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
22: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
21: Ну да, звучит странно.
22: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
21: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
22: 100 литров? Серьезно?
21: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
22: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
21: Жесть.
22: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
21: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
22: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
21: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
22: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
21: Ага, и тратят бензин по дороге.
22: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
21: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
22: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
21: Ужас.
22: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
21: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
22: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
21: Это как?
22: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
21: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
22: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
21: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
22: Это очень много, это катастрофически много.
21: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
22: Это неизбежно при таком стандарте.
21: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
22: Запрет на его экспорт.
21: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
22: Ага, чтобы не нарушать контракты.
21: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
22: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
21: Угу.
22: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
21: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
22: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
21: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
22: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
21: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
22: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
21: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
22: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
21: Точно.
22: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
21: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
22: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
21: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
22: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
21: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
22: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
21: А зерно-то ждать не будет?
22: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
21: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
22: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
21: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
22: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
21: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
5: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти. как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
3: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
7: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
8: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
23: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют

0: И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались 2 жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма 5-е сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет 2-ю неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi.

0: Да здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес.
1: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
2: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
3: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
6: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
7: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
4: Криминальные новости.
8: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. года. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет Шот. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина – единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порностудиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Главные новости дня.
9: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
10: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
9: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
11: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
9: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
12: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
9: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
12: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
9: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
11: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
9: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Беда дня.
13: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
14: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, та же как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе, а усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию дев втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало, потому что удары по украинским АЗС, так же как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
15: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
16: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
9: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
17: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
9: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
11: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
9: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
11: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
9: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
18: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
19: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
18: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
20: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом», заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. «Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
21: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
9: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
22: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
9: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
23: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
9: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
24: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
9: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
25: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
9: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
27: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
26: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
27: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
26: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
27: То есть это был...
26: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
27: С точки зрения международного права, это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
26: Угу.
27: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
26: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
27: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
26: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
27: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
26: Да, совершенно верно.
27: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
26: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
27: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
26: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
27: Жест доброй воли.
26: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
27: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
26: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
27: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
26: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
27: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
26: То есть прошлое не опровергается?
27: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
26: Угу.
27: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
26: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
27: Какая?
26: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
27: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
26: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
27: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
26: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
27: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
26: Именно.
27: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
26: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
27: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
26: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
27: Угу, в ноябре 22-го.
26: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
27: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
26: Точно.
27: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
26: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
27: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
26: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
27: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
26: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
27: Давай.
26: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
27: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
26: Ага.
27: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
26: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
27: Вообще ни разу не упоминается, да.
26: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
27: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
26: Это ты про Курск.
27: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
26: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
27: И вдруг?
26: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
27: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
26: Конечно, нет.
27: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
26: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
27: Продвинулись на 5 километров.
26: Отлично, создаем буферную зону.
27: Отступили на 10.
26: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
27: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
26: Угу, это можно увидеть на карте.
27: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны, или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
26: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
27: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
26: Именно.
27: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
26: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
27: Слушай, ну это невероятно.
26: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
27: Хороший вопрос.
26: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
27: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
26: Так.
27: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
26: 3 секунды памяти?
27: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
1: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
26: Да-да-да.
1: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
26: Однозначно.
1: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
1: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
1: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
1: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
1: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
2: Угу.
1: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
1: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
1: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей.
26: Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От «снесем украинское государство» до «ну, хотя бы рубежи». Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
7: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
8: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
3: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
8: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
7: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
3: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
10: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
4: Главные новости дня.
11: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
12: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
11: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
13: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
11: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
14: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
15: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
16: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
0: На радио «Лента» цифра дня.
17: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
19: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
18: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
20: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штилерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
7: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
9: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
7: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
3: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
1: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
3: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
2: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
3: В регионах мужчины рассказывают о попытках

0: постепенно заставляет всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода

0: Года за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова военкор, канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера, но сути это не меняет. проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал старше Эды, об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на Патриот. Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военное командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущей экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Красный карлик на Радио Лента.
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и может быть плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть, ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
12: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
13: Да, мы платим, да.
12: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кому угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все далеко.
1: На На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
13: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
13: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95%, до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки, распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
13: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
13: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
13: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил: «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. Спецавтотранс через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Куршской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
20: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
19: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
21: Я в шоке.
22: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ!
19: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
19: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
19: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
30: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
19: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
2: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый, дорогой, 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
19: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеанс НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
4: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
19: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
5: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот. И к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
19: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
3: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
19: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6000 сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
6: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех им костей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» беда дня. Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
9: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой и согласие. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам, читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
8: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
10: Мое обращение написано в главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу

0: которых истории были опубликованы в средствах массовой информации. Но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали. Никаких целей и задач у России нет.
3: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как... Мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. Воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить. Неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК. У нас мужское население истощено достойными мужиками. И воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей. Мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах. А мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла.

0: их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят и начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво. которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
4: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
3: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
5: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор, прошу больше мне не звонить, и что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
3: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
7: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
6: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
8: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
6: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
9: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
6: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
9: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
6: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
11: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
10: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
12: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство бэков, системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
10: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
11: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование. А значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Опять и снова. Военкор, канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
11: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
10: Крыму готовят войну на истощение. Военкор, канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
11: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
10: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
11: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» цифра дня.
18: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. а в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
21: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
22: Ого, в 26?
21: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
22: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
21: Угу, абсолютно.
22: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
21: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
22: Кошмар.
21: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
22: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
21: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
22: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
21: А, то есть создать видимость, что все нормально.
22: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
21: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
22: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
21: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
21: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляешь, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
21: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
21: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
21: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
21: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
21: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
21: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
21: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
21: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
21: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
21: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
21: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
21: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
21: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. в 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
3: Это очень много, это катастрофически много.
21: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
3: Это неизбежно при таком стандарте.
21: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
3: Запрет на его экспорт.
21: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
3: Нага, чтобы не нарушать контракты.
21: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
3: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
21: Угу.
3: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
21: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
3: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
21: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
3: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
21: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
3: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
21: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
3: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
21: Точно.
3: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
21: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
3: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
21: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
3: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
21: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
3: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
21: А зерно-то ждать не будет?
3: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
21: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
22: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
21: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
22: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
21: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
5: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
7: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
8: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
9: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
12: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны, будут учиться управлять современным ракетным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, Картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет, то есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это

0: Сельщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики.

0: Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
2: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
5: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
6: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
3: Криминальные новости.
7: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет Шот. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина – единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порностудиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
8: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
8: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
10: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
11: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
8: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
11: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
8: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
10: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
8: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
12: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
13: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же, как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе, а усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало, потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
14: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
15: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
8: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
16: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
8: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
10: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
8: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
10: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
8: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
17: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
18: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
17: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
19: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиверман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
3: Радио Лента. 15:57 AM. Главные новости дня.
8: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
8: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
21: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
8: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
22: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
8: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
23: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
8: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
24: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
8: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверь-нефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
26: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
25: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
26: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
25: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
26: То есть это был...
25: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
26: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
0: Угу.
26: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
0: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
26: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
0: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
26: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
0: Да, совершенно верно.
26: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
0: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
26: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
0: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
26: Жест доброй воли.
0: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
26: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
0: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует. Мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
26: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
0: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
26: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
0: То есть прошлое не опровергается?
26: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
0: Угу.
26: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
0: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
26: Какая?
0: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
26: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
0: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
26: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
0: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
26: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
0: Именно.
26: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
0: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
26: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
0: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
26: Угу, в ноябре 22-го.
0: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
26: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
0: Точно.
26: Теперь, чтобы просто выполнить свою же конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
0: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
26: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
0: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
26: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
0: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
26: Давай.
0: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
26: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
0: Ага.
26: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
0: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
26: Вообще ни разу не упоминается, да.
0: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
26: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
0: Это ты про Курск.
26: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
0: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
26: И вдруг?
0: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
26: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
0: Конечно, нет.
26: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
0: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
26: Продвинулись на 5 километров.
0: Отлично, создаем буферную зону.
26: Отступили на 10.
0: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
26: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
0: Угу. Это можно увидеть на карте.
26: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
0: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
26: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
0: Именно.
26: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
0: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
26: Слушай, ну это невероятно.
0: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
26: Хороший вопрос.
0: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
26: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
0: Так.
26: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
26: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
1: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
1: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
1: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
0: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
1: Да, эти линии методично пересекались.
0: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
1: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
0: Очень точно сказано.
1: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
0: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
1: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
0: Угу.
1: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
0: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
1: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
0: Да уж.
1: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
0: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На Там пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
2: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
8: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
10: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
5: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
8: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
5: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
8: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
10: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
8: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
6: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
3: Главные новости дня.
7: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
9: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
7: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
11: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
7: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления об опасности, иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
7: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
14: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
3: На радио «Лента» цифра дня.
0: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
16: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
15: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
17: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штилерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
10: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
8: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
10: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
8: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
18: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
8: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
19: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
8: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
20: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
8: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему,

Службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя

0: руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова. Военкор, канал Архангел, спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал старше Эды, об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на Патриот. Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военное командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украины, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, а просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть. Ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
12: Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
13: Да, мы платим, да.
12: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Низнов про это расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кому угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то само далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3% уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
13: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
13: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки, распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
13: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
13: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
13: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
19: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор без прозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» – это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году – почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток – 6,5 миллионов. Гендиректор – человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей, 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. «Спецавтотранс» — это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» — это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
21: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
20: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
20: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
20: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
31: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
20: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
4: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
0: Главные новости дня.
20: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6000 сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеанс, НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщения с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
5: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
20: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
6: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
20: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
1: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях, а это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
20: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин — это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
3: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня в принципе покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
0: На радио «Лента» беда дня.
19: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
19: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
7: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой согласия. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
19: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
8: Мое обращение написано в главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам, военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации.

0: Никаких целей и задач у нас нет, кроме как. Мы не освободили Киевскую Русь, не демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это, ну, это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Неделька, ну это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК, у нас мужское население истощено достойными мужиками, и воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей, мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах, а мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями,

0: вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: По Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
4: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
3: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
5: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
3: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента».
6: 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
7: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
8: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
7: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
9: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
7: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
10: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
7: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
10: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
7: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
12: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
11: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
13: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство «Бэков», системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
11: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
12: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование. А значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
6: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
7: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
7: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
7: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
7: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
7: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Опять и снова. Военкор канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
12: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
11: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал 2 «Майора» о новой тактике ВСУ.
12: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
11: Иллюзия о Трампе. Военкор канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
12: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
19: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
21: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
21: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
21: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
21: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед АЗС.
21: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
21: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
21: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: А, то есть создать видимость, что все нормально.
21: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
21: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
21: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
21: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляя, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Да, звучит странно.
21: Запасание топлива в условиях
4: пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
4: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
4: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
4: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
4: Географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
4: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
4: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
4: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
4: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
4: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
4: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
4: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
4: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
4: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
4: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
21: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
21: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
0: Угу.
21: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
21: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
21: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
21: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
21: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
21: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
21: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
21: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
21: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
21: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
21: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
21: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
7: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
5: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
7: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
8: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
7: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
9: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
7: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
22: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
7: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Гроссман.
10: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть. Но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы

0: Опасность дня.
1: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
3: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма 5 сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет 2-ю неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности, иногда слышны взрывы.

0: Взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
4: На автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
5: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
2: Криминальные новости.
6: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет ШОТ. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порностудиях. А узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
7: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
9: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
7: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
10: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
7: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
10: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
7: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
9: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
7: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Беда дня.
11: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
12: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же, как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе, а усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало, потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
13: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
10: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
7: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
14: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
7: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
9: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
7: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
9: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
7: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
15: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
16: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
15: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
17: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
18: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
7: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
19: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
7: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
20: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
7: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
21: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
7: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
22: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
7: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
25: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
24: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
25: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
24: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
25: То есть это был...
24: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
25: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
24: Угу.
25: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
24: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
25: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
24: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
25: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
24: Да, совершенно верно.
25: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
24: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
25: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
24: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
25: Жест доброй воли.
24: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
25: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
24: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
25: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
24: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
25: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
24: То есть прошлое не опровергается?
25: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
24: Угу.
25: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
24: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
25: Какая?
24: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
25: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
24: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
25: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
24: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
25: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
24: Именно.
25: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
24: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
25: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
24: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
25: Угу, в ноябре 22-го.
24: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
25: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
24: Точно.
25: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
24: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
25: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
24: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
25: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
24: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
25: Давай.
24: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
25: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
24: Ага.
25: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
24: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
25: Вообще ни разу не упоминается, да.
24: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
25: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
24: Это ты про Курск.
25: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
24: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
25: И вдруг?
24: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
25: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
24: Конечно, нет.
25: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
24: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
25: Продвинулись на 5 километров.
24: Отлично, создаем буферную зону.
25: Отступили на 10.
24: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
25: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
24: Угу, это можно увидеть на карте.
25: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны, или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
24: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
25: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
24: Именно.
25: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
24: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
25: Слушай, ну это невероятно.
24: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
25: Хороший вопрос.
24: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
25: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
24: Так.
25: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, Они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
25: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
1: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
1: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
1: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
0: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
1: Да, эти линии методично пересекались.
0: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
1: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
0: Очень точно сказано.
1: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
0: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
1: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
0: Угу.
1: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
0: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
1: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
0: Да уж.
1: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
0: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
4: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
5: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
8: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
5: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
10: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
5: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
10: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
5: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
8: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
5: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
11: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичные эффекты, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
23: Главные новости дня.
9: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
12: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
9: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
13: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
9: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
14: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
15: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
9: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
16: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционное ожидание будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
23: На Радиолента. Цифра дня.
2: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
23: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
18: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
17: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
19: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва и некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штиллермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиллерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсе», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
20: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
7: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
7: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
21: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
7: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
26: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
5: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
0: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
5: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми.

воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации –

0: законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова военкор, канал Архангел, спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор-канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал «Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция. До сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да? Возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя. Но все это не смертельно, а просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики. Теперь придется поболеть. Ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня. Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
13: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
14: Да, мы платим, да.
13: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кому угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
15: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
15: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
16: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
15: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании «39 квартир» Светлана Казачкова-Бабушкина.
17: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
15: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
18: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
15: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю, заявил без прозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. Я раз сказал, второй раз повторять не буду. Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. Спецавтотранс через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
21: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
20: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть.
25: Везде есть все.
24: Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
20: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
20: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
31: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
20: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
32: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
33: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? у меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
20: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт Open Алабуга, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анеанс НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом телеграм-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
0: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
20: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
2: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
20: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
3: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
20: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
32: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
4: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех им костей, которые подземно у них есть, хватает условно на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
19: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
5: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых черных рекрутерах. За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой согласия. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
19: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
6: Мое обращение написано в Главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам, военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
32: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали, никаких целей и задач у России нет.
7: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как

0: Это мужики, это от отца хи, что называется. Русские крепкие, бесстрашные мужики. Погибли в первой волне лучшие. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет. У нас сейчас опустошены склады с БК, у нас мужское население истощено достойными мужиками, и воевать я не знаю кем. Больше миллиона только военных погибло с нашей стороны. Сколько мирных жителей, мы-то эту войну видим без прикрас, не сидя у себя дома по телевизору или в телеграм-каналах, а мы ее видели воочию.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции, они не автоматизированы полностью.

0: едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает Прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает, что вот какие молодцы, вы представляете, собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
4: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
3: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
5: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
3: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
7: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
6: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
8: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
6: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
9: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
6: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
9: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
6: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
10: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
11: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
10: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
12: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на пятый год войны мы неизменно играем вторым номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство «Бэков», системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
10: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
11: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Опять и снова. Военкор канал «Архангел» спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
11: снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
10: Крыму готовят войну на истощение. Военкор «Канал 2 Майора» о новой тактике ВСУ.
11: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
10: Иллюзия о Трампе. Военкор «Канал Старше Эды» об испарившемся духе Анкориджа.
11: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на «Патриот». Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
21: Да, тема сегодня невероятно острая.
0: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
21: Ого, в 26?
0: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
21: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
0: Угу, абсолютно.
21: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
0: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
21: Кошмар.
0: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
21: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
0: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
21: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
0: То есть создать видимость, что все нормально.
21: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
0: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
21: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
0: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
21: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы не создавать ажиотажный спрос.
21: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Звучит странно.
21: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
21: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
21: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
21: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
21: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
21: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
21: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
21: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
21: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. В российском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
21: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
21: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
21: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
21: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
21: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
21: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
21: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
21: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей, но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
21: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
21: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
21: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
21: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
21: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
21: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
21: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
21: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
21: Конечно, не будет. Увозимая пшеница есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
21: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
21: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. заводы повреждены. Починить их быстро не получится, запчасти под санкциями, технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства, это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
4: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
6: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
5: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
6: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
3: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
6: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
7: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
6: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
22: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
6: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. по ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор Беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил Беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры, развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. и деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.

0: везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
1: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались 2 жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Зона повышенного риска. Пол Крыма 5 сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет 2-ю неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
4: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
3: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
5: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
3: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
6: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
7: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
3: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента».

0: Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
3: Короче, на автовозе мы едем третий день. И сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
4: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете, и как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: Криминальные новости.
5: Отец бывшего полицейского, который убил троих родственников бывшей жены в Таганроге, покончил с собой. Именно с ним Евгений Утесов скрывался после расправы с родственниками экс-супруги. Тело 69-летнего Утесова-старшего нашли в лесу в Ростовской области. Следователи также установили, что в доме, где произошла трагедия, также находилась женщина с маленьким ребенком и другие люди. Однако они смогли спрятаться, и их Евгений не нашел. Он также попытался сжечь дом, но пожар быстро потушили. Напомню, в Ростовской области возбудили дело о тройном убийстве. Главный подозреваемый – 44-летний Евгений Утесов. Он лишил жизни отца, мать и бабушку своей бывшей жены, депутатки городской думы Таганрога Оксаны Гончаровой. Отца Гончаровой Утесов зарезал, ее мать и бабушку застрелил. Соучастником считали и отца Утесова, который помог сыну скрыться с места убийства. В скорости экс-полицейского задержали. Утесов работал в МВД с 2005 по 2017 год. В январе 2017 его уволили за прогулы, но суд восстановил его в должности. К августу того же года его уволили повторно, уже из-за уголовного дела о причинении вреда средней тяжести, которое велось против него в 2002 году, еще до поступления на службу, и позже было прекращено по примирению сторон. Сообщается, что тройное убийство было совершено на фоне развода. Супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их троих детей. В телеграм-канале Z-блогера 13-го объявили об его аресте. Сообщается, что провоенного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом 13-й, арестовали на 2 месяца. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды. Какой суд его арестовал, не уточняется. При этом в канале открыт сбор на нужды Гузенко. В октябре 2024 года Гузенко уже задерживали по обвинению в применении насилия к представителю власти. Однако позже он подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. С середины мая 13-й якобы перестал выходить на связь. В его телеграм-канале утверждалось, что у него изъяли телефон, а затем отправили в штурм после двойного перелома ноги со смещением. Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники», куда ее отправили из зала суда. Соседки узнали блогершу порнозвезду и заставили ее трудиться, пишет Шот. Вместе с Дианой в камере СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. Шурыгина – единственная в этой компании, кого взяли за съемки и распространение фильмов для взрослых. В ближайшие дни порнозвезда будет орудовать только шваброй. Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. Шурыгину сначала не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Но она нарушила правила и вышла в интернет. Тогда меру пресечения изменили. Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Перед задержанием она вербовала российских девушек для работы в порностудиях. А узнав о об уголовном преследовании, попыталась сбежать за границу, но не успела. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
6: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
7: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
6: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
8: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
9: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
6: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
9: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
6: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
8: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
6: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Беда дня.
10: Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Андрей Цыганов о том, что удары по украинским бензоколонкам не имеют стратегического смысла, тогда как Киев вместе с Западом продолжают уничтожать критически важную российскую инфраструктуру.
11: Ну, в стратегическом плане эти победы влияют на вопросы войны и мира чуть больше, чем никак. Особенно если помнить, что та же Константиновка, так же как и Славянск и Краматорск, уже были в руках русских воинов в 2014 году. А между тем, враг пытается нанести России именно стратегическое поражение, вынося один за другим наши НПЗ, а также коммуникации и даже электричество в прифронтовых областях. Представители блока НАТО, вроде финского президента Стуба, всячески одобряли удары вглубь России. А мелкотравчатые эстонцы предлагали помощь ВСУ в части организации атак на Санкт-Петербург. А Германия намерена просить США разместить у них, там, в Евросоюзе, производство томагавков. Россия на все это отвечала не ударами по центрам принятия решений и разведывательной инфраструктуре врага, тем же Старлинком, дата-центром Палантира, самолетом и спутником-разведчиком и так далее. Даже не обещаниями поставить наши калибры и цирконы каким-нибудь Ирану, Никарагу или Кубе, а усилением ПВО в отдельно взятой Москве, где вчера сбили почти 500 дронов, к счастью, без потерь для москвичей, и продолжением заигрываний с американцами. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, которую, кстати, североамериканские штаты получили не без помощи Российской империи. Злая ирония судьбы. Ранее Трамп поздравил Путина с 35-летием независимости Российской Федерации. В смысле, независимости от России, в которую современная РФ вляпалась во многом благодаря США и их агентуре в советской партноменклатуре. А еще в единый учебник истории внесли изменения про положительную роль США и лично Трампа в украинском вопросе. Комментировать такое – только портить. Дух анкориджа благовоняет, несмотря на реальность и даже политическую конъюнктуру. Правда, в канун саммита НАТО россиянам, а также западным обывателям опять показали Путина в военной форме, а Песков по кличке Кремль даже смог выговорить слово «война», в которую Россию где втянули западные страны. Но никаких практических выводов из этого не последовало. Потому что удары по украинским АЗС, так же, как и по западным арсеналам под Киевом, отнюдь не тянут на полноценный военный ответ. Особенно, если власть, наконец, признала страны Запада стороной войны.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
12: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
13: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
6: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
14: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
6: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
8: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
6: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
8: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
6: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
15: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
16: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
15: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
17: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штивермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штиверман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
18: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
19: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
20: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
21: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
22: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверь-нефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
25: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
24: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
25: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
24: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
25: То есть это был...
24: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
25: С точки зрения международного права, это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
24: Угу.
25: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
24: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
25: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
24: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
25: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
24: Да, совершенно верно.
25: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
24: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
25: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
24: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
25: Жест доброй воли.
24: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
25: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
24: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует. Мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
25: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
24: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
25: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
24: То есть прошлое не опровергается?
25: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
24: Угу.
25: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
24: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
25: Какая?
24: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
25: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
24: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
25: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
24: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
25: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
24: Именно.
25: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
24: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
25: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
24: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
25: Угу, в ноябре 22-го.
24: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
25: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
24: Точно.
25: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
24: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
25: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
24: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
25: Да. Но и захватить их физически не получается. возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
24: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
25: Давай.
24: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
25: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
24: Ага.
25: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
24: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
25: Вообще ни разу не упоминается, да.
24: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
25: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
24: Это ты про Курск?
25: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
24: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
25: И вдруг?
24: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
25: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
24: Конечно, нет.
25: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
24: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
25: Продвинулись на 5 километров.
24: Отлично, создаем буферную зону.
25: Отступили на 10.
24: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
25: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
24: Угу. Это можно увидеть на карте.
25: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
24: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
25: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
24: Именно.
25: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
24: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
25: Слушай, ну это невероятно.
24: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
25: Хороший вопрос.
24: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
25: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
24: Так.
25: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
24: 3 секунды памяти?
25: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
24: Да-да-да.
25: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
24: Однозначно.
25: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
24: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
25: Да, эти линии методично пересекались.
24: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
25: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
24: Очень точно сказано.
25: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
24: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
25: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
24: Угу.
25: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
24: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
25: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
24: Да уж.
25: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
24: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». нажмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
0: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
6: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
8: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
3: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
6: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
3: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
6: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
8: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
6: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
4: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
23: Главные новости дня.
5: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
9: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
10: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
11: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
12: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
23: На радио «Лента» цифра дня.
13: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Европа делает ставку на Турцию. Военкор Котинок о новой роли Анкары в НАТО.
14: В Европе продолжают делать реверансы в адрес Эрдогана. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Турция обладает очень сильной армией, современными технологиями и развитой оборонной промышленностью, а Европе необходимо сотрудничество с Анкарой. Эти заявления имеют абсолютно конкретную цель. Европейские страны действительно рассчитывают на турецкий военно-промышленный комплекс, в который Турция вкладывается уже на полную катушку и так, даже в ущерб своей же экономике. Дополнительным преимуществом остается наличие армии с реальным боевым опытом, которого нет у большинства европейских государств. Все это, по замыслу европейцев, в перспективе должно работать на большую войну против России. Вот так-то.
1: Военкор Живов о новых угрозах ударов по Москве.
15: На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве. Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом, заявил глава украинской компании FirePoint. По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты якобы отделяет только испытание двигателя. После подтверждения ее работоспособности, Киев намерен начать испытания уже на территории России. Ранее Зеленский также заявлял, что Украина подошла очень близко к созданию собственной баллистической ракеты. Штилерман неоднократно выступал с подобными заявлениями. Не паникуем, но относимся к таким словам серьезно. Наблюдаем, бережем себя.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепси», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
8: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
6: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
8: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
6: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
16: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
6: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
17: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
6: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
18: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
6: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и

мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номер

0: номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Опять и снова. Военкор канал Архангел спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
3: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
2: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал 2 майора о новой тактике ВСУ.
3: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и корабли Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы, тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
2: Иллюзия о Трампе. Военкор канал старше Эды об испарившемся духе Анкориджа.
3: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на Патриот. Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
7: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
7: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции и Самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности – Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция. До сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 11 июля. Давайте вытянем руну и посмотрим, что же нам принесет этот день. Итак, у нас выпала руна Урус, перевернутая. Урус – это отличное здоровье, это бурлящая энергия, сила, мощь, даже агрессивность. Но в перевернутом положении все наоборот. Это может ощущаться как упадок силы, неуверенность в своей правоте и способности достигнуть цели. Может быть, необходимость взять тайм-аут. И Урус показывает, что вам не удастся воспользоваться моментом. Или уже не удалось. Иногда еще руна указывает на недостаток силы воли. Вы можете позволить тому, кого считаете более сильной натурой, диктовать вам свои убеждения и учить вас жить. И вам может казаться, что ваша сила используется против вас. В плане здоровья руна говорит о низкой жизненной энергии, возможной болезни. Для мужчины может означать проблемы психологического, физиологического или, может, даже сексуального характера. И даже в перевернутом положении руна может говорить о неожиданных переменах в вашей жизни. В любом случае, она предвещает перемены, хотя они могут и не понравиться. Однако все может оказаться к лучшему, если в целом потом посмотрите на ситуацию. В работе здесь лучше не начинать новые проекты. Вот почувствуйте отсутствие мотивации. Это высокая вероятность упустить благоприятный момент. Также часто руна предупреждает, что менять что-то самостоятельно в данный момент не стоит, потому что велик риск сделать все еще хуже. И лучше привлечь к решению вопроса какую-то более опытную персону. Здесь выключаем гордыню, да, и понимаем, что кто-то может реально быть умнее или квалифицированнее вас. В отношениях можно столкнуться с чувством тупика. Руна может указывать на низкую самооценку одного из партнеров. То есть для мужчины это будет роль, может, маменькиного сынка. А вот для женщины, к примеру, наличие каких-то комплексов, психологических проблем, страхов и то, и другое однозначно мешает строить здоровые отношения. Именно об этом и будет говорить обратная руна. Также это еще неразумное использование своей силы, когда человек, например, ничего не делает, потому что уверен, что любимый или любимая никуда не денутся. И это реально заблуждение. Ну, по здоровью и так понятно, да, возможно, усталость, как физическая, так и эмоциональная, и, может быть, плохое самочувствие, даже легкие заболевания, которые могут надолго вывести вас из строя, но все это не смертельно, просто вы своевременно не обратили внимания на симптомы, может, вели нездоровый образ жизни или же отказались от предложенной профилактики, теперь придется поболеть, ну, кто-то отдыхает по своему желанию, а кого-то вот так вкладывает в постелечку поболеть и тоже придется отдохнуть. Так что принимайте, благодарите, прислушивайтесь к своему телу обязательно. И, конечно же, берегите себя, друзья. До новых встреч!
1: На радио Лента. Опасность дня.
12: Нынешний топливный кризис может стать самым масштабным за всю историю России. НПЗ горят вплоть до Урала. А восстановить производство бензина в условиях западных санкций, по словам экспертов, уже невозможно.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
13: Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
14: Да, мы платим, да.
13: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Низнов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кому угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
15: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре после выборов в Думу и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
3: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
16: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
18: Всем привет! Подъехали очередные новости из дурдома. Компания, связанная с застройщиком шикарного комплекса в национальном парке «Кушская коса», получит льготный кредит на 99 миллионов рублей. По ставке 5% годовых. В рамках программы «Инвест от 80 до 85», которую губернатор беспрозванных лично презентовал буквально недавно. Красиво, правда? Только один вопрос. А разницу между этими льготными 5% и реальной рыночной ставкой кто платит? Правильно, вы. Каждый, кто живет и работает в Калининградской области. Из ваших налогов. Из вашего кармана. Давайте на секунду вспомним, о ком вообще речь. «Спецавтотранс» — это компания с московским налоговым адресом, прописанная в квартире в Калининграде. Выручка в 2022 году — почти 4 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,5 миллионов. Гендиректор — человек с пропиской на Чукотке. Это не крупный инвестор с историей и репутацией. Это структура, которую до поры до времени никто не знал. И вот именно ей в марте 2023 года правительство Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве. Отдало фактически национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По условиям, которые сами чиновники впоследствии не могли внятно объяснить. А что они там собираются строить? На особо охраняемой природной территории федерального значения апарт-комплекс площадью 270 тысяч квадратных метров, высотой 21 метр, плюс намыв 8 гектаров искусственных островов в Кушском заливе. Прогулочная набережная длиной 688 метров. Стеклянные фасады прямо на пути миграции птиц. В среднем над Кушской косой дважды в год пролетает порядка 10 миллионов птиц по Беломоро-Балтийскому миграционному пути. По оценкам орнитологов, гибель до 15 тысяч птиц в сутки в период перелетов. Вот почему это назвали «стеной смерти». Не журналисты придумали страшилку, ученые посчитали цифру. И эта цифра ужасает. Теперь самое интересное. Что делал все это время губернатор? Говорил замечательные вещи. «Решение принято. Там ничего не будет строиться в этом формате, пока я здесь работаю», — заявил беспрозванных публично. Красиво, решительно. А потом добавил. «Я раз сказал, второй раз повторять не буду». Только одна маленькая проблема. Соглашение с компанией никто не расторг. Пока губернатор произносил слова, застройщик работал. «Спецавтотранс» через суд зафиксировал увеличение площади своего землевладения до 7 гектаров. Компания самостоятельно отозвала уведомление о проведении общественных обсуждений, якобы из-за технических ошибок в документации. Слушания сорваны, суды выиграны, земля прирастает. А слова про «не будет строиться» висят в эфире. Красивые и абсолютно ни к чему не обязывающие. Особо хочется остановиться на одном факте. Компания заказала орнитологическое исследование, ученые провели работу честно и получили результаты, которые не понравились заказчику. Что дальше? Выводы о негативном влиянии на птиц просто исключили из итоговой документации по оценке воздействия на окружающую среду. Это не домыслы. Именно об этом просят провести прокурорскую проверку авторы петиции в защиту косы, которую подписали десятки тысяч россиян. Науку под стол, экологов за дверь. ЮНЕСКО, к слову, этим объектом тоже заинтересовалась. Вопрос только, поможет ли. И вот на этом фоне появляется программа «Инвест от 80 до 85». Губернатор лично ее презентует. Красивое название, красивые цифры. Развитие региона, поддержка инвесторов, будущее Калининградской области. Все правильно звучит. Только когда смотришь на то, кто конкретно получает деньги по этой программе, картинка резко меняется. 99 миллионов рублей. 5% годовых. При том, что реальная рыночная ставка сегодня в разы выше. И разницу между льготной и рыночной ценой кредита погашает региональный бюджет. То есть ваши налоги. Задайте себе простой вопрос. А вы, как предприниматель Калининградской области, вы могли бы получить такой кредит по такой ставке, на такую сумму? Ответ мы все прекрасно понимаем. Подобные программы существуют не для всех. Они существуют для тех, кто близко, для тех, кого принято называть своими. И именно теперь окончательно понятно, почему в 2023 году губернатор подписал то самое соглашение, на условиях, которые ни один нормальный переговорщик от лица региона не должен был принять. Смешно и горько вспоминать, сколько раз звучали заверения о том, что никакого строительства в заповеднике нет и не будет. Слова есть, но соглашение действует. И деньги идут из бюджета. Спецавтотранс – это не просто бизнес. Это свои люди. И программа «Инвест от 80 до 85» – это не поддержка экономики региона. Это предвыборная раздача с красивым брендингом, которая является частью избирательной программы «Единой России» на выборах в Госдуму. Под разговоры о развитии, инвестициях и туристических кластерах тихо пилятся бюджетные деньги. Уничтожается природное наследие федерального значения. Гибнут птицы. Сначала в расчетах орнитологов, потом, если это не остановить, в реальности. А объект ЮНЕСКО превращается в строительную площадку для тех, кому повезло оказаться достаточно близко к власти. А налогоплательщики субсидируют все это. Петиция в защиту Кушской косы уже существует. Ее можно найти и подписать. Пока. Потому что когда стена будет построена, тогда заповедник уже не вернуть. И деньги из бюджета тоже. На этом все. Услышимся в новом выпуске.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
21: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
20: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
22: Я в шоке.
23: Пробка за бензином.
24: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
25: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
26: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
20: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
27: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
28: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
29: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
30: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
31: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
20: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
32: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
20: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
33: Радио Лента. Прямая речь.
34: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
35: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос, доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
33: Главные новости дня.
20: Каждый под прицелом. Хакеры выложили в открытый доступ данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги. В интернете появился сайт OpenAlabuga, на котором опубликованы персональные данные 6112 человек, связанных с особой экономической зоной Алабуга, где производят беспилотники для армии. В базе содержатся имена, паспортные данные и анэнс, НИЛС, а в некоторых случаях фотографии и ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников. Одновременно связанный с проектом Telegram-канал опубликовал сообщение с угрозами в адрес сотрудников Алабуги и фотографии подъездов в Казани с листовками, рекламирующими сайт. Вот что говорится в одном из сообщений.
0: На нашем сайте размещена база людей, работающих или когда-либо работавших над модернизацией и сборкой беспилотников. Тут будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл полы в цехах. На всех и каждом лежит ответственность за запуски этих беспилотников по мирным людям. Вы прекрасно знали, что делаете и куда все полетит. Оглядывайтесь, когда заходите в подъезд, идете в магазин или на работу.
20: Кто стоит за публикацией этих данных, неизвестно, как и то, достоверны ли они. Пристальное внимание к Алабуге привлекла активная рекламная кампания, а также анонсы турниров на симуляторах дронов для подростков. А не так давно телеканал «Звезда» вовсе опубликовал репортаж из завода по производству ударных беспилотников, которые создают в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. В репортаже было сказано, что на завод приходят студенты местного колледжа, а также девятиклассники. При этом Z-каналы регулярно публикуют рекламные ролики экономической зоны Алабуга и колледжа Алабуга Политех в Татарстане. На видео подростки рассказывают, что учатся и собирают дроны, которые военные используют на СВО.
2: Меня зовут Вячеслав, я студент второго курса Алабуга Политех по направлению микроэлектроника. Я работаю специалистом и занимаюсь монтажом компонентов печатных плат на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Родители не понимали, но я пришел сюда, потому что я патриот и к тому же нормально зарабатываю. Моя зарплата на втором курсе 150 тысяч рублей. Я планирую развиваться, чтобы в следующем году достичь должности руководителя и получить зарплату в 350 тысяч рублей.
20: Реклама обещает высокие технологии, но умалчивает о том, что студент Алабуги – это в первую очередь дешевая рабочая сила для оборонного завода, отмечают эксперты. Они предупреждают, что Алабуга – это одно из самых опасных мест для подростка в России. По их словам, с точки зрения военного конфликта, любое предприятие, производящее оружие, является приоритетной целью для атак. Тот факт, что студентов, включая несовершеннолетних, вовлекают в производственный процесс, не делает место безопаснее. Напротив, это превращает гражданских лиц в живой щит промышленного объекта, говорит военный эксперт Егор Андреев.
3: Я смотрю на эти рекламные ролики с большой тревогой. То, что подается в маркетинговой обертке как инновационное образование и карьера будущего, на деле превращает колледж и его студентов в заложников большой военной игры. Когда подросток на видео радостно говорит, что собирает дроны, он фактически подписывается под участием в боевых действиях. А это делает его пребывание там смертельно опасным 24/7. Никакая стипендия или диплом не оправдывают того, чтобы спать в хостеле, который является точкой на карте для наведения ракет.
20: Алабуга уже неоднократно становилась мишенью для беспилотников. Самое страшное, что удары приходились не только по цехам, но и по жилой инфраструктуре, отмечают эксперты. В свою очередь, юристы отмечают, что работа подростков с оборудованием для сборки боевых машин – это прямое нарушение международных норм о защите детей. Что касается сайта, на котором опубликованы персональные данные более 6 тысяч сотрудников Алабуги, то его появлению предшествовало заявление группы «Черная искра», опубликованное в конце июня на сайте Алабуги. В нем утверждалось, что участники несколько месяцев находились внутри корпоративной системы и получили доступ к данным сотрудников, их родственников, адресам проживания и цепочкам поставок. Позже на сайте появилась надпись, что сайт взломали хакеры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
33: Радио «Лента». Прямая речь.
34: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
4: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня в принципе покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
33: На радио «Лента» «Беда дня». Житель Читы установил антирекорд по ожиданию в очереди на заправке. Мужчина простоял в ней 39 часов, но в итоге смог купить только 20 литров бензина. Тем временем уже в 16 регионах из-за отсутствия топлива ограничили работу общественного транспорта. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Волонтер Изабелла Либерман о так называемых «черных рекрутерах», которые обещают службу в тылу, а после подписания контракта люди оказываются в штурмовых подразделениях.
5: Вам обещают службу в элитном подразделении, а потом требуют деньги и говорят, что выйти уже нельзя. Все чаще мы говорим о так называемых «черных рекрутерах». За последние 2 дня мне пришло несколько обращений от семей бойцов, которые пострадали от их действий. Людей привлекали красивой рекламой. Обещали особые условия службы, профессиональную подготовку и возможность заключить контракт всего на 1 год. Но после подписания документов выяснялось совсем другое. Следствие утверждает, что с военнослужащих систематически требовали деньги. Одним говорили перевести часть выплат на нужды подразделения, другим по материалам дела предлагали заплатить за возможность остаться в тылу. Общая сумма незаконных поборов, по версии следствия, исчислялась миллионами рублей. Но на этом история не заканчивается. В уголовном деле фигурируют обвинения в похищениях. Одним бойцам, по версии следствия, угрожали расправой согласия. Военный корреспондент, который начал расследовать деятельность организации, как утверждается в материалах дела, был похищен. Несколько дней удерживался в нечеловеческих условиях и подвергался пыткам. Эта история – еще одно напоминание всем, кто собирается подписывать контракт. Не верьте словам. Читайте документы, проверяйте, с кем именно заключаете контракт. Не переводите никому деньги за службу, за распределение или за обещание особых условий. Потому что за красивыми обещаниями иногда могут скрываться очень тяжелые последствия.
1: Мать срочника Александра Королькова, которого заставили подписать контракт, после чего парень попытался совершить суицид, рассказала, что не может добиться справедливости.
6: Мое обращение написано в Главную военную прокуратуру, спускалась ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию 20-й армии. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Ну, понятно, да, я дождусь ответа. Понятно, что все это будет обжаловано. Насколько мне известно, по этому же обращению в Следственном комитете идет доследственная проверка, но прошло уже 30 суток, пока ответа нет. Что там происходит, пока не знаю. Запросила я ответ, ждем. Но у меня просьба к другим мамам, военнослужащих срочной службы, которые столкнулись с такой же ситуацией. Пожалуйста, выйдите со мной на связь. Я пыталась связаться с некоторыми мамами военнослужащих, о которых истории были опубликованы в средствах массовой информации, но, к сожалению, со мной никто на связь не вышел. Пожалуйста, давайте найдемся, давайте будем спасать наших детей. Но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
7: Радио Лента. Прямая речь.
34: Зет-блогер Сергей Алиев о том, что 4 года СВО показали. Никаких целей и задач у России нет.
8: 4 года с лишним уже войны показали, что никаких целей и задач у нас нет, кроме как... Мы не освободили Киевскую Русь, демилитаризации не произошло, там еще второе какое-то слово умное говорили. Вы представьте, сколько мы за 4 года потеряли. Во-первых, живой силы. И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Потом пошли воевать просто крепкие мужики из деревень. В сентябре мобилизация. Кого мобилизовали, обратите внимание, не городских, деревенских мобилизовали. А деревенские это, ну, это мужики, это от сахи, что называется. Русские крепкие,

появились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к «Мерседесу» прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это

0: большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
3: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
4: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
3: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
5: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
3: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация на осень. Сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
7: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
6: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
8: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
6: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
9: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
6: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
9: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
6: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
10: Военкор Харченко о новой тактике вооруженных сил Украины.
11: Заезды одиночного транспорта и колонны все так же встречаются и порой имеют успех. Однако личный состав, благодаря плотной зеленке, все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции. Благодаря возможностям противника в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке, а его обеспечение осуществляется воздушным способом. Свежим штурмовым группам сбрасывают средства защиты, боекомплект, беспилотники, крупное вооружение, Starlink и другое оборудование. Произошла закономерная трансформация логистики. Она не исчезла, а поднялась в воздух. Доминирование противника в небе усложнило не только нашу логистику, но и усилило возможности украинских штурмовых подразделений. Можем ли мы повторить эту тактику? Наверное, да. Но для этого нужно ответить на вопрос, сколько у нас действительно работающих тяжелых коптеров и НТРК. И тут начинаются неприятные ответы.
10: Время играет против нас. Военкор Котенок о новой помощи Украине и затянувшейся спецоперации.
12: Встреча Трампа и Зеленского прошла в упоении от ударов по русским. Налеты на заводы России и их вывод из строя – это, по их логике, поможет закончить войну. Судя по всему, украинцы получат не только противоракеты, но и сумеют с помощью Запада значительно повысить свой потенциал. По крайней мере, рассчитывают на это. Как показывает практика, времени на раскачку и воплощение в жизнь принятых решений у них занимает гораздо меньше, чем у нас. Вся линейка помощи Киеву, включая передачу лицензии на ракеты для «Патриот», будет оказана. Беда в том, что на 5-й год войны мы неизменно играем 2-м номером, а неактивность в Черном море воспринимается противником как робость и бессилие. Я могу только надеяться, что Россия сможет наладить серийное производство бэков, системно уничтожать логистику противника, избавиться от бюрократии и быстрее привлекать энтузиастов к защите страны.
10: Без правды победы не бывает. Военкор канал Старшие Эды о цене замалчивания проблем.
11: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам!
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
15: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
16: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
17: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Опять и снова. Военкор, канал «Архангел», спецназа о продолжающихся атаках по российским танкерам.
11: Снова запустили несколько групп беспилотников в направлении российских регионов. В ночь на 10 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 376 беспилотников. При этом с утра прошлых суток всего поражено 528 беспилотников. Основной целью удара пятый день подряд являются танкеры в Азовском море. По заявлению противника, под удар снова попало свыше десятка судов. Помимо этого, украинскими беспилотниками в очередной раз атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз получал повреждения из-за дронов. Еще одним атакованным районом стал Таганрогский порт, а также нефтебаза в Азове, где возникло возгорание. Помимо этого, второй день подряд дроны сбивают на направлении Санкт-Петербурга. Вероятно, в ближайшие дни будет проведена более массированная атака на Ленобласть.
10: Крыму готовят войну на истощение. Военкор канал «Два майора» о новой тактике ВСУ.
11: Противник продолжает нанесение ударов по логистике топлива, сосредоточив усилия на танкерах в Азовском море. Налеты продолжаются пятые сутки. Враг публикует неприятную статистику поражений, правда, часто выдавая за новый налет поражение уже поврежденного танкера. Но сути это не меняет. Проблема сохраняется. Коммерческий флот отбивается редкими огневыми группами, настолько плохо вооруженными, что на кадрах объективного контроля даже трассеров не видно. Впрочем, как и кораблей Черноморского флота. Спасением на воде занимаются почему-то непрофильные службы. тогда как профильные портовые службы практически не участвуют. Северная часть Крыма находится под постоянными ударами. Целями стали склады с продовольствием, сельхозпредприятия, объекты пограничной инфраструктуры и заставы. Прогноз развития обстановки связан с дальнейшим истощением энергетического, топливного и оборонительного потенциала полуострова. Изменить ситуацию возможно только при создании эшелонированной обороны и привлечении дополнительных силовых ресурсов, а также вооруженной охраны торговых судов. В остальном Крым и Севастополь продолжают нормальную жизнедеятельность настолько, насколько это возможно в условиях военного времени.
10: Иллюзия о Трампе. Военкор, канал старше Эды, об испарившемся духе Анкориджа.
11: Старина Донни не выдержал и в свойственной ему манере заявил, что никакого духа Анкориджа нет. Америка будет помогать Украине наносить удары по нашим НПЗ и вообще мир через силу. Трамп обещает Украине лицензию на Патриот. Звучит громко, но что это значит? Киев начнет под обстрелами сам производить ракеты для американских ЗРК. Да. Но уверяю, что пройдет пару дней, и наши отечественные любители переговоров с Донни вновь вылезут на первые полосы газет и начнут чревовещать, что Трамп внимательно выслушал нашу позицию. Америке надоел Зеленский, и переговоры с США проходят хорошо, но американцам мешают британцы и прочие европейцы. Даже если Господь Бог отправит на огненной колеснице Илью Пророка, и тот громовой речью провозгласит, что нет никакого духа Анкориджа, данная категория граждан ему не поверит и продолжит нести ахинею про удачные и результативные переговоры. Неисправимые идиоты.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Темп продвижения российских войск на фронте упал в 16 раз с начала года. Если в среднем в прошлом году войска захватывали около 16 километров в сутки, то с начала нынешнего максимальный темп наступления едва дотягивает до 1 километра.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
20: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
22: Да, тема сегодня невероятно острая.
21: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
0: Ого, в 26?
21: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
0: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
21: Угу, абсолютно.
0: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
21: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
0: Кошмар.
21: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
0: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «Технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
21: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
0: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
21: А, то есть создать видимость, что все нормально.
0: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
21: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
0: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
21: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
0: Есть такое?
21: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
0: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
21: Ну да, звучит странно.
0: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
21: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
0: 100 литров? Серьезно?
21: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
0: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
21: Жесть.
0: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
21: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
0: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
21: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
0: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
21: Ага, и тратят бензин по дороге.
0: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
21: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
0: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
21: Ужас.
0: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
21: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
0: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
21: Это как?
0: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
21: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
0: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
21: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
0: Это очень много, это катастрофически много.
21: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
0: Это неизбежно при таком стандарте.
21: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
0: Запрет на его экспорт.
21: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
0: Ага, чтобы не нарушать контракты.
21: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
0: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
21: Угу.
0: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
21: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
0: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
21: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
0: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
21: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
0: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
21: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
0: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
21: Точно.
0: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
21: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
0: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
21: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
0: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
21: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
0: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
21: А зерно-то ждать не будет?
0: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
21: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
0: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
21: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
0: Да, от этого не спрятаться. Если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
21: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
9: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
5: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
15: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
5: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
3: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
5: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
7: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
22: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
5: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
15: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
5: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
23: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
2: Главные новости дня.
24: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
9: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
24: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
8: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
24: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
12: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
24: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
14: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше, пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
2: Радио «Лента». Шок дня.
18: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
5: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канала «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
6: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
5: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
10: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
11: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
24: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
17: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
24: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
0: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
24: Еще один автор обращения, Дмитрий Киселев.

0: есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
1: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
2: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
1: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания.

0: подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны, мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензина, на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
2: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
4: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект? В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
2: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
3: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили один чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по два комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Мы решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули в его присутствии сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция. До сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны, какой совет дадут, давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна «Ингус». Это руна размножения и глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна «Ингус» указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые кажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна «Ингус» указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии, освобождение. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна «Ингус», то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре. Это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезней, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то «Ингус» говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
1: На радио Лента. Опасность дня.
12: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
15: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
14: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
16: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
14: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
17: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
14: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
18: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
14: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
19: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
14: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
22: Людей здесь нет совсем, так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
21: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
23: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
21: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
24: На крымских АЗС
3: отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
21: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
4: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
21: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы системы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
21: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Радиолента. Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
24: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
6: Главные новости дня.
21: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
2: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
21: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
7: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
21: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
9: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
10: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
11: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
25: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
21: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
27: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы растали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
26: На радио «Лента». Беда дня.
12: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Далее в эфире.
26: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
13: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки, их ракеты, их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
1: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
14: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать... А знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже... заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
26: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
15: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
26: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да? Но при самых

видел фотографии, люди показывали, что ML это JPEG, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля и с компонентом. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все

0: без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять... Она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
3: Я свою медаль, ну как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
3: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
3: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто...
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
3: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье, там, помощь, там, жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2.5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
9: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
8: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
10: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
8: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
11: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
6: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
12: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
13: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
12: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
14: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
8: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
9: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
8: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
14: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата, «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго, может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
17: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
19: Да, тема сегодня невероятно острая.
18: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
19: Ого, в 26?
18: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
19: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
18: Угу, абсолютно.
19: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
18: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
19: Кошмар.
18: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
19: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
18: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
19: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
18: А, то есть создать видимость, что все нормально.
19: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
18: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
19: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
18: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
19: Есть такое?
18: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
19: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
18: Ну да, звучит странно.
19: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
18: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
19: 100 литров? Серьезно?
18: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
19: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
18: Жесть.
19: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
18: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
19: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
18: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
19: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
18: Ага, и тратят бензин по дороге.
19: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
18: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
19: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
18: Ужас.
19: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
18: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
19: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
18: Это как?
19: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
18: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
19: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
18: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
19: Это очень много, это катастрофически много.
18: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
19: Это неизбежно при таком стандарте.
18: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
19: Запрет на его экспорт.
18: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
19: Ага, чтобы не нарушать контракты.
18: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
19: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
18: Угу.
19: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
18: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
19: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
18: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
19: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
18: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
19: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
18: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
19: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
18: Точно.
19: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
18: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
19: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
18: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
19: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
18: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
19: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
18: А зерно-то ждать не будет?
19: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
18: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
19: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
18: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
19: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
18: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
21: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
20: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти. – как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
0: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
20: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
3: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
20: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
22: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
20: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
23: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
20: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
7: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
11: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
10: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
24: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
10: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
4: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю.

0: Военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
3: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо. На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
4: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный

0: Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
3: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
6: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
7: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
8: What it is? It's not operation anymore. It's war. It's a full-scale war.
9: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
6: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» «Беда дня». Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
12: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
10: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
2: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
13: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Тот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
10: Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
14: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
6: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Говорят военкоры.
15: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
16: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
15: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
17: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
14: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
18: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
19: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
18: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
21: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
21: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
21: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
21: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
21: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
21: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
21: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
21: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
21: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
21: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
21: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
21: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
21: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
0: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
0: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
0: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
0: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
0: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
21: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
21: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
21: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
21: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
21: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
21: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
21: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
21: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
21: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
21: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
21: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
21: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
21: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
21: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
10: Радиолента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радиолента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
6: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
3: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
8: What it is, it's not operation anymore, it's war. It's a full-scale war.
9: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
6: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
10: Главные новости дня.
7: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
5: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
7: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
22: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
7: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
23: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
7: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
11: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше, пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
10: Радио «Лента». Шок дня.
21: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
12: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
15: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
17: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
14: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная АВ с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем. Хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
7: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
19: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
7: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
24: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
7: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
25: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
7: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
25: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
7: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством

0: По окончании СВО сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ, я

0: приехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
1: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
2: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
0: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго, может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны, какой совет дадут, давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии и освобождения. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре, это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезней, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то Ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: На радио Лента. Опасность дня.
12: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся, номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с 0 до 1 приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье 2-3, понедельник 4-5, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
2: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
11: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более 1 000 000 человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
11: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факта продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
11: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
11: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
11: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
18: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
20: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
19: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
21: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
19: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
22: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
19: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
23: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
19: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
24: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
19: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
0: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
3: Главные новости дня.
19: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
1: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
19: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
5: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
19: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
6: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
7: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
4: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
9: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
19: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио «Лента». Беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
13: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят это англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, солярки, авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
12: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
2: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского МПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
14: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживают на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе, Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML — это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством.

скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали такие талантливые ребята.

0: Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
3: Я свою медаль, я ее не одеваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
3: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если велись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
3: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
3: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2.5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
4: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
5: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
6: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
7: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
8: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
7: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
9: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
7: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
10: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
5: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
7: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
11: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
7: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
12: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
7: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
11: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
7: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
13: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
7: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
8: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
7: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
13: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
16: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
17: Да, тема сегодня невероятно острая.
7: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
17: Ого, в 26?
7: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
17: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
7: Угу, абсолютно.
17: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
7: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
17: Кошмар.
7: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
17: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
7: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
17: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
7: А, то есть создать видимость, что все нормально.
17: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
7: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
17: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
7: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
17: Есть такое?
7: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
17: Ну, это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
7: Ну да, звучит странно.
17: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
7: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
17: 100 литров?
18: Серьезно?
19: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
18: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
19: Жесть.
18: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
19: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
18: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
19: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
18: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
19: Ага, и тратят бензин по дороге.
18: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
19: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
18: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
19: Ужас.
18: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
19: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
18: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
19: Это как?
18: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
19: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
18: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
19: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. С 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
18: Это очень много, это катастрофически много.
19: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
18: Это неизбежно при таком стандарте.
19: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
18: Запрет на его экспорт.
19: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
18: Ага, чтобы не нарушать контракты.
19: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
18: Это предельно четкая,
17: Циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
20: Угу.
17: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
20: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
17: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
20: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
17: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
20: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
17: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
20: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
17: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
20: Точно.
17: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
20: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
17: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
20: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
17: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
20: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
17: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
20: А зерно-то ждать не будет?
17: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
20: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
17: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
20: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол к каждому.
17: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
20: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы,
19: заводы повреждены. Починить их быстро не получится, запчасти под санкциями, технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства, это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
21: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
0: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
22: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
3: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
0: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
4: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
0: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
6: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
0: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны, будут учиться управлять современным ракетным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
9: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
23: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
10: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
24: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
10: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
8: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
10: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой.

0: как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
1: Мы не живем хорошо.
0: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра, страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
3: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», – рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертв после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию поселения, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
5: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках.

0: перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции, они быстро устраняются. И мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
3: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
4: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
5: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
6: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
7: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
4: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
10: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Радио Лента. Прямая речь.
11: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
12: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
8: Главные новости дня.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
3: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
13: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
4: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
14: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
15: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
14: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
16: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленные у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
13: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
2: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
17: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
2: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
7: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
2: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
17: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
2: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
19: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
18: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
19: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
18: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
19: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
18: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
19: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
18: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, ну, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
19: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
18: А на севере, наоборот, все с картом.
19: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
18: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
19: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
18: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
19: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
18: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
19: Угу, классическая схема.
18: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
19: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
18: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
19: Круг замыкался, да.
18: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
19: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
18: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
19: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
18: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
19: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
18: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
19: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
18: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
19: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
18: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
19: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
18: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
19: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
18: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
19: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
18: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
19: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
18: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
19: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
18: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
19: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
18: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
19: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
18: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
19: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
18: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
19: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
18: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
19: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
18: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
19: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
18: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
19: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
18: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
19: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
18: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
19: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
18: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
19: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
18: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
19: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
18: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
19: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
18: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
19: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
18: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
19: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
18: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
19: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
18: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
19: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
18: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
3: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
4: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
5: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
6: What it is, it's not operation anymore, it's war. It's a full-scale war.
7: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
4: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое. Насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву? Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
20: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
8: Главные новости дня.
21: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
3: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
21: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
22: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
21: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
23: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
21: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
0: По бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые вылазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
8: Радиолента. Шок дня.
18: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
15: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
14: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
16: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
9: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
10: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
21: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
12: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
21: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
9: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
21: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
24: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
21: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
25: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
21: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не

0: которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей «Ленты». Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать

0: повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
1: «Общее небо». Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
2: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль — наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо — общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
0: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата: «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения и глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии и освобождения. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре, это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезней, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то Ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: На радио Лента. Опасность дня.
12: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
2: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
11: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
11: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки, распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио Лента. Балтийский лоцман.
18: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня. Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность.